0: Жизнь грубы, не в быких, а тут знакомый силы смеха. Мови, майка, то лихо, может, хижик стаж.
1: Ойра!
0: Свят си смеи.
1: Ойра!
0: Мнет селей.
1: Ойра!
0: Майка вжеште!
1: Ромузы!

0: он тебе горгує, плетет она с утоби то.
1: Так си гости забавляю, и ну працы пурт задаю, хлеб русским полицаем и жандармам теж.
2: Войра!
3: Швят си смеї.
2: Войра!
3: Мене отчиляє.
2: Войра!
3: Майка вже ще.

0: Косы и мнет.
1: Куликоски, хлеб и млеко, жебись мяло, як убудешься еденя питья в рот.
0: Як заробим 200 злоты, то зрубим и вельги баль. Пойди музыка и танцы, и забава!
1: Тихо, юж!
2: Ура!